0: Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.
1: Si no te tengo yo a mirar.